Шабрия. Наступил оркестр Капитоли из Тулуза и диригент Мишел Пласон. У настаку пасторална суита за флауту, будачки оркестр и харфу опус 13Б Гунара де Фрумерия. Наступит же Сара Линдлоф, флаута, шведский колони оркестр и диригент Петер Сундквист.